Синкопация. Sunny wants so true. Свинги. I love. Полиритмия да импровизация. Мас хшират Америкис классикур музикат моихсенебен. Джази.